0: там давать. Да, кандидат банков флаг. Ну, ты мать кабуш паял. Зиратишь. И вам что меня носа примайоре. И мне там боже, о. Зивидуала симпэта. И кабуш мендыш.
1: Sua história de vida tem uma música, com toda a certeza. Ela passa aqui no Baú Musical, com ele mesmo, Manuel Dias. E isto é Baú Musical, Baú Musical, Baú Musical, Baú Musical, Baú Musical.